Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
2: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
3: ДФМ.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефть. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерьер».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний Party Time. С Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Да, действительно, я уже на месте. Всем огромный привет от меня, Тимура Белова. Но для начала давайте все-таки я всех успокою. Я понимаю, что многие из вас хотели в этот момент услышать наших разбудильников, прекрасных Саймона и Катю, Катю и Саймона. Но для тех, кто пропустил, еще в пятницу они так радовались тому. Они так громко говорили абсолютно всем, без исключения, что у них начинается отпуск. Ну, что, собственно, весьма заслуженно. Поэтому давайте нашим ребятам дадим все-таки отдохнуть. Весь август они будут этим заниматься. Ну а потом опять с новыми силами ждем их здесь. Катя и Саймон, отдыхайте там от души, вы это заслужили. Пока же развлекать всех по утрам буду я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет, желаю вам доброго утра. Ну, устроим летний пати-тайм, без этого никуда. Игры, общение, подарки, все у нас ожидается впереди. Ну, просыпайтесь, если вы еще окончательно не проснулись. Капучино, американо, ну или просто водичка с утра. Как вот у вас вот лично это обычно происходит? Признавайтесь.
0: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочной. Сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Right now.
10: А теперь тусовка.
0: On DFM.
10: DFM.
0: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Так называется работа, которую мы ослушали только что здесь, на Radio DFM.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Radio DFM.
0: Все правильно, все верно. Леди Пати Тайм продолжается. Всем от меня, Тимура Белова, большое привет и доброго утра. Ну, если вам, как и мне, бывает очень тяжело вставать с кровати, особенно по понедельникам после выходных, особенно после отпуска, хочется, чтобы тебя подняли, там, одели, накормили, отправили на работу. Так вот, какую-то часть всего перечисленного инженеры наконец-то продумали за нас. Умная кровать, которая поднимает по будильнику в определенное время, в определенную минуту, в определенную секунду, и все. И ты уже практически проснулся. Как вам такое? В нужный час механизм плавно переводит владельца из лежачего положения в сидячее. Понимаете, там вот эти механизмы срабатывают, и ты все, ты уже не лежишь, ты как бы уже сидишь, но как бы уже проснулся. Никаких при этом резких звуков, только мягкая механика, которая помогает проснуться даже тем, кто, собственно, привык игнорировать звонок. В общем, если у вас будет такая кровать, отговорки вы типа: «Ой, еще 5 минут, и я точно встану», вот которые 5 минут растягиваются обычно на полчаса, да? Нет, такие отговорки не сработают. Вас кровать сама поднимет. 100%. Плохо это или хорошо? Решайте сами.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: И вот она, опасная ситуация.
6: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В Ленте!
9: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
14: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
21: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
22: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
23: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
24: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
25: А теперь тусовка.
26: On DFM.
25: DFM. Потому что радио DFM.

0: на DFM.
1: В этот самый момент начинается игра под названием «Пинг-понг» здесь, в летнем пати-тайм на Радио ДФМ. И сегодня в нем принимают участие Дмитрий, который работает водителем из Брянска, и также Александр, СММ-менеджер из Нижнего Новгорода. С большим удовольствием, ребята, я вас приветствую. Здрасте, привет-привет, доброго утра желаю вам.
2: Здравствуйте.
1: Так, Дмитрий на связи, Александр тоже. Ребят, чем мы будем заниматься? Очень интересная игра. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой, легко узнаваемый. И он может прозвучать в абсолютно любой момент. Давайте определяться уже с темой пинг-понга. Сегодня отмечается День арбуза, ну и, соответственно, тема... Я не стал ничего выдумывать. Просто тема будет у нас называться так вот. Хорошо, вкусно и по-летнему. Арбуз. Дима, ты будешь первым, соответственно, первое слово от тебя. Поехали, начинаем.
3: Красный.
1: Существительное желательно, конечно, называть.
3: Сейчас. Круглый.
1: Круглый? Опять по прилагательным пошли. Существительно, арбуз, ассоциации какие у тебя, Дима?
3: Еда.
1: Еда. Принимается. Буква А. Александр.
2: Блин,

0: Да. И он был последним до условного сигнала. Вот понимаете, в чем прелесть этой игры? Можно тупить, а потом в определенный момент произнести слово и одержать победу. Дима!
1: Да.
0: Скажи-ка мне, пожалуйста, я так понимаю, по-русскому твердая пятерка была.
1: Ну, в кавычках скажу,
0: но,
1: так.
0: Но мы старались, тройка, мы старались тройка. Как могли, Дима, согласись?
1: Конечно.
0: Спасибо тебе большое за игру. Сегодня у нас одержал победу Александр, скромный парень, СММ-менеджер из Нижнего Новгорода, который, по виде, радуется молча. Саш, давай порадуемся вместе тогда, помолчим.
2: Я прям вообще я не ожидал.
0: Ну, поздравляю тебя, ты заслужил фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляю и доброго утра.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Всем еще раз привет и отличное продолжение этого летнего утра в компании меня, Тимура Белова, и летний пати-тайм, который тоже у нас продолжается. Между прочим, в это летнее утро у меня для вас как минимум три предложения, что отметить, как и в чьей компании. Ну, разумеется, стоит обратить внимание на праздники, которые отмечаются сегодня, 3 августа, в понедельник. Вот, пожалуйста, день мытья полов, специально для тех, кто вдруг в выходные, там, знаете, не выполнил генеральную уборочку, самое время наверстать упущенное в понедельник перед работой, помыть полы, а потом быстренько на любимую тоже потрудиться. Туда же, кстати, день поцелуев зеркалом. Сначала поцеловать, я предлагаю, потом все-таки протереть микрофиброй, чтобы разводов никаких не оставалось, да? Ну, смотрите, что сегодня у нас? День арбуза. Про этот праздник мы уже говорили, мы все это уже знаем. И употребить, как его вкуснее всего и как вашей душе угодно, я не знаю, там, может быть, с хлебом, либо с солью, или у вас какие-то другие методы. Как лучше и как вкуснее? Кстати, напишите в Макс. Можете записать голосовое, как есть арбуз, вкуснее всего и с чем самое главное. 965-115-5-115 наш номер. Записывайте, пообщаемся.
1: Let's party! Летний party time.

0: Между прочим, что касается арбуза, то очень много сообщений от слушателей, которым нравится его есть с хлебом. И, пожалуй, это один из самых популярных ответов, который прилетел в наш Макс. 965-115-5-115. Но как вам другой пример? Вот печенье со вкусом курицы. Хотели бы попробовать такое печенье? Если да, то придется ехать в Китай. Да, мне кажется, именно, вы знаете, в Поднебесной больше всего таких экспериментов устраивают. Что-то вот им всегда чего-то не хватает. Они начинают там это сочетать с этим. И в итоге получается что-то такое удивительное. Так вот, два очень известных бренда, не будем их называть, они решили заколабиться, ну, так сказать, посотрудничать. Один бренд выпускает печенье очень известное, другой жареную курочку тоже известную. И они такие посидели, подумали, а почему бы нам не выпустить десерт с необычным вкусом? И вот, пожалуйста, печенье со вкусом курицы. Пользователи, которым удалось попробовать экспериментальную такую новиночку, отмечают, что сначала чувствуют они сладость, а позже куриный вкус. В общем, кому не хватает новых острых таких ощущений, пробуйте, потом тоже расскажете.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно, температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: стоял на звонке. Ох, были времена. ATV, 9pm, Till I Come на Radio FM. Ну, я не знаю, может, у вас сегодня какие-то другие музыкальные желания. Сейчас посмотрим.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Мгновение — та самая рубрика, где исполняются ваши музыкальные желания, ну, некоторые из них. Отправляйте, что хотите послушать именно сегодня. 965-115-5-115. Сообщение принимается в Максе. Напишите название трека и имя исполнителя. Один трек будет выбран, и мы исполним эту заявку.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ОРВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

Самое время узнать, какие музыкальные заявки вы отправили в наш Макс 965-115-5-115. Та самая рубрика, где исполняется ваше музыкальное желание. Вы отправляете, мы все это собираем, загружаем в рандомайзер, и потом выбирается только одна. И вот этот трек я запускаю в эфире. Время еще есть, кстати, отправить свое музыкальное предложение 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Несколько секунд у вас там в запасе. Если быстренько набрать успеете, то в принципе все получится. Давайте посмотрим, какие музыкальные заявки уже имеются к этому моменту. Бритни Спирс, I Did Again от Виталия. Такое сообщение. Куку Джамбо, мистер президент. Заявка от Екатерины. Хочу послушать новинку под названием Magnetic от The Bowser. Интересненько. Доброго летнего утра, Тимур. Поставьте DJ Tiesto MC Streets от Норы. Gurdosh Project Infinity. Это Никита. Ну и, разумеется, огромное количество других сообщений от наших слушателей, но момент X. Что же выбрал рандомайзер? Я это сообщение уже успел озвучить, кстати. Написал Виталий, хочу послушать новинку под названием Magnetic от The Bowser. Ну, я надеюсь, правильно произнесся, да? Новинка? Прям уверен, что это новинка. Я просто тут был в отпуске. Мог что-то упустить. Да, есть такой трек. Виталий сказал прям правду. Запускаю, нашел. Оу, такое летнее настроение прям. Вот с таким настроением, я думаю, на работу надо ехать. Да, в понедельник. Чтобы вся неделя такой была легкой, солнечной.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно, температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Империо».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Империо». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая. 12, строение 3, помещение 2.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: На самом деле, прямо очень хочется повторить за Чарли Путом и тоже потребовать внимания. Attention, как говорится. Но вы в самом начале рабочей недели постарайтесь все-таки внимание уделять самым важным вещам. Но сами понимаете, да, что самое важное и главное после выходных, когда суббота и воскресенье остались за нашими плечами, наступил понедельник. Правильно, прийти на работу, сделать себе чай, кофе и поболтать с коллегами. Ну и сделать все возможное, чтобы вот именно в таком режиме прошел у нас понедельник. Это мы умеем и весьма успешно практикуем. Хорошо получается. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Пока шоу «Разбудинки» Саймон и Катя. Катя и Саймон, наши утренние пташки, находятся в отпуске. Я буду в вашей компании. Будем просыпаться, будем бодриться, как можем, как умеем. И уже в этом часе я обещаю вам квиз. Там мы поиграем, успеем попасть под раздачу подарков, поэтому далеко не уходите. Ну а пока давайте все-таки музыка, да? Чтобы взбодрить как следует этим утром. Бенни Бенасси, Satisfaction. Как вам такая музыкальная идея? Очень даже хорошо. Ужель, Moving to the Sun. Он будет первым. Поехали!

0: Им ранее помогли нам ускориться, кому это было необходимо. Офенбах и Нора Йен Мартин на радио DFM Overdrive. Ну, кто-то ускоряется, а вот другие, особенно те, кто верит во всякие там приметы, с каждым годом, на мой взгляд, умудряются придумать такое, от чего просто глаза выходят из орбит от удивления в самом начале. А потом все же появляется улыбка. Ну, думаешь, дурачится, ну и пусть дурачится. Это я все к чему? К тому, что невесты по всему миру начали закапывать сосиски перед свадьбой. Необычный свадебный ритуал появился после того, как британская очень известная блогерша рассказала, как закопанные две сосиски якобы там защищают от дождя в день свадьбы. Вот такая вот новая примета, понимаете? Видео после этого стало вирусным, и странную традицию уже повторяют тысячи пар по всему миру. Я так понимаю, будущие невесты, они так-то закапывают, мужики стоят и наблюдают. Ну ладно, ну пусть будет так. Поэтому, если в свадебный сезон в супермаркете не увидите любимых сосисок, вы знаете, в чем тут причина? Угу, в приметах.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Август продолжается, а значит, продолжаются громкие выходные в Папа-Пап. В пятницу, 7 августа, вечеринка с диджеем, танцы, отличное настроение и музыкальные хиты. Начало в 22.00. В субботу, 8 августа, на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые песни, живой звук и атмосфера настоящего праздника. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Неугомонная Шакира вместе с ней Майкл Джан. Hips Don't Lie здесь на Радио ДФМ. Их послушали. Ну а теперь готовимся к квизу, который к нам приближается. Буквально через несколько минут состоится эта самая игра, где будут, разумеется, озвучены вопросы. Вы на них дадите правильные ответы. И я надеюсь, количество правильных ответов будет максимальное. Поэтому есть желающие поиграть в квиз, звоните. +7 495 956 1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. +7 495 956 1012. Будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Party Time. Всем еще раз привет. Если вы только что присоединились, квиз — это такая игрушка, где я буду задавать вопросы нашему участнику, он на эти вопросы будет отвечать. Потом мы почитаем количество правильных ответов, и вполне возможно, в пятницу этот самый участник станет самым лучшим. Вполне возможно, вот удача улыбнется именно Евгению, руководителю цеха из Владивостока, который ко мне прямо сейчас присоединяется. Женя, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Да-да-да, всем здравствуйте.
0: Наверное, уже дня, практически доброго вечера, потому что у тебя рабочий день завершился, насколько мне известно, ты едешь домой такой веселенький, довольненький, пока вся страна будет работать, Женя уже будет отдыхать. Жень, как понедельник прошел? Легко?
1: Понедельник день тяжелый, после отпуска первый день тяжеловатый.
0: Слушай, в этом мы с тобой совпали, у меня тоже сегодня первый день после отпуска. Посмотрим, вот как мы справимся в квизе с нашими заданиями. Я тебе желаю удачи. Сегодня, напоминаю, 3 августа, понедельник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День арбуза отмечается 3 августа. В какой стране больше всего выращивают арбуза в мире, в Китае или в Индонезии?
1: Китай.
0: Это правильный ответ. Правда, что в мякоти арбуза содержится порядка 90% воды?
1: Да.
0: Верно. Ну а теперь послушай фрагмент из песни на тему арбуза и скажи, как зовут этого британского исполнителя, который исполняет этот трек. Внимание, сюда.
1: Ой, наверное, это какой-нибудь Рики Мартин.
0: Нет, это Гарри Стайлз. 3 августа состоялось торжественное закрытие 22-х Олимпийских игр в Москве. В каком году это произошло?
1: В 80-м.
0: Верно. 100 лет назад в Лондоне было установлено первое устройство, которое с помощью световых сигналов регулирует движение транспорта и пешеходов. Что это за устройство?
1: Маяк.
0: Нет, светофор. Как называется место, где переходит дорогу по сигналу светофора?
1: Пешеходный переход.
0: Верно. День мытья полов отмечается 3 августа. Какой инструмент с длинной ручкой используют для важной уборки нижнего покрытия в помещении?
1: Веник.
0: Ну, влажная уборка.
1: А, швабра.
0: Швабра, конечно, да. Зачем она? Ох, ну, Евгений, чувствуется, что понедельник день тяжелый, сегодня был после отпуска.
1: Ну, так-то ничего вроде,
0: да? Ну, вроде нормально, очень хорошо, да. Сейчас почитаем количество правильных ответов, чтобы все это зафиксировать. Китай засчитано, арбуз 90% воды засчитано. Гарри Стайлз, мы его перепутали почему-то с Рики Мартином. Рики Мартин, нет, он гораздо старше, Гарри Стайлз вообще молодой. 80-й год, Олимпиада, да, светофор почему-то перепутали с маяком. Пешеходный переход засчитан и швабру, да. В копилочку тоже 5 правильных ответов из 7 возможных. 2 ошибочки только. Вообще, я тоже считаю, нормально все. Великолепно, потрясающе. Ну что ж, Евгений, я тебя поздравляю с этим результатом. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления. И сегодня вот вечерком после работы я прям желаю тебе хорошо отдохнуть. Вот буквально через несколько там минут ты себе это уже сможешь позволить во Владивостоке. Это прекрасно. Ну и теперь как можно громче,
1: отлично.
0: Жень, как можно громче, хорошо, в твоем исполнении. Слово «квиз» и как можно позитивней. На счет 3. 1, 2, 3.
1: Квиз!

0: Летнее настроение и хороший такой вайб в целом. Джонни, Федук, лето. Так называется их совместная работа прямо сейчас здесь на Radio DFM в летнем Party Time. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Всем желаю хорошего и легкого продолжения этого понедельника. Счастливо, пока. Это Radio DFM. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

Да, ребята, жаришка пришла. Лето, ребят, лето продолжается. Правда, вот на прошлой неделе у нас еще с вами был июль, а сейчас уже без июля уже. Уже без июля, август. Доброе утро! Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, 3 августа, DFM Ростов-на-Дону, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Расскажу, что у нас работает. Практически все, ребят. У нас есть наш единый номер для ваших сообщений 8-918-5900-469. Пишите в Макс. Есть у нас паблик ВКонтакте, DFM Ростов. Есть у нас 320-104-6, это цифры телефона студии. Что сегодня можно отпраздновать? Друзья, я не знаю, пробовали вы сегодня, ну, не сегодня, а вообще вот этим летом, уже попадались вам вкусные арбузы? Или вот все этот порожняк какой-то непонятный, как у меня друг говорит, все на пестицидах, все. Вот, вы ели нормальные арбузы уже? Были или нет? Или это все вот этот рассказ, там, история, он сладкий или не сладкий? Я почему об этом, ребята? Знаете почему? Сегодня день арбуза. Вот оно в чем дело. Ну, вы ели арбузы нормально или нет? Я вот сейчас по-честному спрашиваю. Просто вот кто-то пришлите, тоже попадался нормальный арбуз и где брал? Просто не для рекламы, для себя просто. Хотя бы узнать. Уже столько подходов было к станку, знаете, к снаряду, как говорят спортсмены, да, и ни разу что-то не удалось нормального арбуза съесть. Так, по именинам сегодня Анна, Виктор, Иван, Петр, Рома, Семен и Федор. Ребята, вас с именинами. Ну, так просто из истории мироздания, друзья. Сегодня началась первая экспедиция Христофора Колумба. Вы знаете, ну, как бы молодец он, да, мореплаватель, открыватель. Ну, зря он открыл и на бусы с индейцами поменял земли. Зачем он это сделал? Ну, короче, неважно. Да, дальше, значит, что еще из ярких историй? Кстати, впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса, ребят. Ну, это тоже из истории. Открылся первый московский международный кинофестиваль, такое уже настоящее, знаете, ну, прям культовое событие для культуры и искусства нашей страны. Ведь главным из искусств является кино, сказал один известный лидер нашей страны много лет назад, в прошлом веке. Вот. Кино – это хорошо. Так, ну и сегодня, кстати, день рождения великого советско-российского актера Николая Петровича Бурляева. Да, сегодня день рождения у Бурляева. Не знаю, как отмечает, не отмечает, но, в общем, вот немного о искусстве. Друзья, доброе утро, любимый город! Всем привет! В общем, как мы прошли с вами эти выходные, непонятно. Видно по, знаете, как вот по вчерашним гуляющим по центру вечером людям, по Пушкинской, либо по Садовой, в парках, в кафешках очень много людей. Уже видно людей загоревших, приехавших с моря. Ну как вы, кто был на море? Как настроение в первый рабочий день? И как бы совесть у вас есть? Вот вы такие спокойные, вчера ходили загоревшие, с улыбкой. А есть люди, которые мечтают об отпуске, а оно не получается. Кстати, вот уже первое сообщение есть. Нормально арбуз брал, там-то, там-то. Уже наши арбузы, они из другой республики. Ну, вот видишь, хорошо. Вот арбузик тоже, фотография сразу прилетает арбуза. Значит, ну, визуально вроде бы как норм. Рынок, значит, в авиагородке, значит, бахча в таком-то месте, продает сам владелец, стойка у дороги, сорт бедуин называется. Уже, ну, прям молодец, сорт бедуин. Слушай, ну, внешне, вот внешне, то, что ты прислал фотку, прям замечательно. По вкусу сладенькая или как всегда? Доброе утро, любимый город, поехали! Поехали!

Доброе утро, DFM. Всем привет большой. Арбузы пробовала, понять не могу, как называются, но вкусные. Вот Наталья, доброе утро. И спасибо большое за информацию. Наталья прям поделилась. И, знаете, она прям даже, прям она как арбузный эксперт сегодня. Да, сегодня день арбуза. И вот Наталья, она как раз вот арбузный эксперт. Вот что она пишет. Сорт бедуин в этом году, значит, по городу очень много. Светло-зеленый, с темной полосой и вытянутый по форме. Проверено лично, очень вкусный. Приятного аппетита она пожелала нам всем. Вот так. Ну, благодарим. Наталья, ну мы, знаете как, мы стремимся... Вам спасибо большое за, ну, и пожелания, и за вот прям экспертную оценку арбузов, бедуин. Теперь мы знаем, я, честно говоря, я вот к своему стыду первый раз слышу сорт бедуин. Ну, неважно, короче. Вот, Наталья, ну мы стараемся, знаешь, как вот приятного аппетита. Вот это пожелание мы стараемся как бы переосмыслить, переоформить в Ростове, да. Хороших арбузов, знаешь, или если вот обедом, хорошего обеда, да, хороших арбузов, хороших десертов. Мы постараемся от этих штампов уходить. Так, дальше. Привет, DFM. Арбузы не ел, но зато с ребятами очень хорошо мясо нажарили на выходных. Ребят, это понятно. Мы о арбузах-то не говорим. Просто скажите, есть нормальные или нет. Потому что вот у меня были все в штангу. То есть брал и в штангу постоянно. Не удавалось как бы взять нормально. Большой привет передаю девушке, которая согласилась сегодня со мной вечером встретиться, пойти на свидание. Я уже весь в предвкушении. Не знаю, куда ее идти, посоветуй. Слушай, ну куда ее идти не надо? Куда вам пойти? Вот куда ее идти? Ты знаешь, это же Ростов у нас, ты понимаешь, куда ее идти? Сразу всех уже у всех рифма сформировалась уже. Куда ее идти? Туда ее и идти. Вот, ну, давайте так, девчонки, вот давайте смотрите сегодня, очень часто, девушки, я слежу за ростовчанками, за соцсетями ростовчанок наших, и очень часто они попадают во всякие опросы. У нас ребята там всякие разные пытаются подкашивать подмосковских блогеров и ведут опросы либо там на Кировском между Садовой и Суворова, да, там, где вот, ну, понятно все, да. Потом на Пушкинской, в районе Публички, в парке Горького, в общем, так вот останавливают, значит, девочек и начинают спрашивать... 10 там умножить на 0,5, как это, что будет. Короче, в общем, сегодня, вот, девчонки, хотелось бы, чтобы не только вы там что-то такое отвечали на камеру, вот. Хотелось просто вот сегодня вас спросить, да, вот куда нужно повести девушку. Давайте, девчонки, для вас сегодня такой вопрос. Куда повести девушку? Вот парень не знает, куда повести девушку. Ну, бывает такое, растерялся, да. Вы же все там на базовом минимуме, на ред флага. Куда вас повести? Вот у них сегодня первое свидание. Давайте, ребята, не надо, пацаны, не присылайте. Мы-то понимаем, пацаны, там, что, куда. Давайте пойдем от, как говорят, от обратного. Девочки, вот скажите, пожалуйста, вот у них сегодня первое свидание, они познакомились. Договорились вечером встретиться. Куда пойти? Вот куда отвезти девушку? Куда бы вам хотелось? Вот каждая, которая сейчас за рулем, а вас сейчас за рулем очень много. Такие молчащие, знаете, такие слушающие, молчащие и сопящие. Вас очень много за рулем. Вот посмотрите, ребят, сколько учеников катается по городу. И кто за рулем сидит в вот этой машине, да, с буквой «У», ну, где с инструктором, да, кто сидит? Одни девушки сидят. То есть вас, девочек, очень много, вы права получаете. Вот теперь хотелось бы вас услышать сегодня, или какие-то, значит, любимки там в бьюти-студии сидят, коготки точат, пилят, вам бровки клеят или рисуют, да? Вот скажите, пожалуйста, куда парню повести девушку? Это тема нашего эфира сегодня, у них свидание. Слушай, ну и мы постараемся тебе помочь, я не знаю, если девочки, конечно, наши, ну, подключатся прям так серьезно, то ты сам услышишь, куда девушки хотят. Девушки, куда вы хотите, чтобы вас пригласили? Поехали!

Вот это да. Вот это дело. Знаете, как дети говорят? Дети же бывают снимают, ну, вот такой взрослый говор. Вот это дело. Вот. Сейчас же многие, знаете, вот это вот на нашу мимишность. Я не могу понять, зачем эта мимишность вся, да? Вот это инфантилизм. И, знаете, вот бывают лишние, ну, перегибают тоже палку в социальных сетях, да. Ну, давайте так, я еще... тут много всего. Сейчас мы прокачаем трек. Я прям длинным блоком все ваши сообщения зачитаю. Куда пригласить? Ну, давайте так, наверное, все-таки подкорректирую. Никуда сегодня там или куда хотелось бы, девчонка? Первое свидание. Куда вот точно стоит пригласить, а может быть, куда не стоит, да, подкорректирую, да, куда не надо идти, как не надо себя вести на первом свидании. Первое свидание – это почти, ну, можно сказать, даже отчасти экзамен, знаете, не ЕГЭ там по баллам, там, угадал, не угадал, три варианта ответа, выбрал правильный. Нет, ребята, это экзамен, да, то есть тут нужно очень много знать и одному, и другому, и девушке, и парню, ну, чтобы поддержать беседу, а не, знаете, он там пригласил ее, и сидит, на душе ты такая очаровательная. И замолчал. Вот. Рассказывает. Вот. И не рассказывайте каких. Ты слышал, у меня Колян друг, короче, слышишь, в Лазаревской выходит в дуплях, смотрит два человека, два кадра, да он дым. Это тоже не нужно ей рассказывать. Или, а я чё, я взял машину, я чё там в этот автостиль, я приехал на яму к соседу, залез, взял дрель, там просверлил, открутил, шаровый поставил, нормально погнал сам. Так не надо тоже разговаривать с девочками, но... первом свидании. Значит, ну, знаете, ну, кто-то может выбрать там прогулку, хотя днем жарковато, вечером ничего, да, там можно в кофейню, там, кто-то, знаете, с первого там стычка. Ты, да, я сразу ее пригласил на картинг, и мы уже вот с ней 8 лет. Вот. Слушай, ну, пригласил на картинг, значит, девочка, ну, значит, попал, понимаешь? Поэтому давайте так, какое первое свидание было самым удачным у вас на примере, да? Что не стоит делать, да? Ребята могут тоже подключиться, конечно же, девчонки, понятно. Понятно, что вам сложновато, но ничего. В общем, короче говоря, что стоит делать на первом свидании, а что не стоит делать, это тема нашего эфира. После трека прям вот прочитаю, здесь очень много мяса есть, конечно, интересного. Поехали! Поехали!

Так, ну погнали. Погнали, ребята. Слушайте, ну тут прям целые романы или инструкции по первому свиданию. Давайте начнем. Спасибо большое. Ну, интересно. В общем, Катя только подключила. Дмитрий, что за тема? Катюш, мы, знаешь как, мы обобщили тему, что стоит делать на первом свидании, что не стоит делать на первом свидании, куда девушку пригласить на первое свидание и вообще что делать, да. Можно на своем опыте. Если у тебя есть какие-то свои истории, ну, поделись. Бомбите на наш Макс. 8-918-59-00-469. Ну, это для всех. Дима, привет. Привет. Первое свидание. Блондинка пишет, не буду имя называть, потому что его нет. Абонент 40-54. Так, Дима, привет. Первое свидание должно быть там, где можно разговаривать. Один парень пригласил меня в кино, и 2 часа мы молча смотрели фильм. Потом вышли, сказали друг другу пока и больше не виделись. Вот. Ну, конечно, да, первое свидание, надо немного, конечно, пообщаться, да. Так, я свою будущую жену пригласил просто гулять по набережной. Денег тогда почти не было, зато разговаривали до 2.

0: и забросили. Сначала осуждение, а потом принятие и так далее, и так далее, и так далее. Вот, выкиньте эти вот выражения. Red flag. Вот, вот базовый минимум. Парень должен закрывать мои потребности. Вот этот шлак. Выкиньте все весь. Вот, и просто тоже напишите, поделитесь, где должно быть, как должно проходить первое свидание по-вашему. Девушки, никогда не соглашайтесь на первое свидание в какой-нибудь поехать в гипермаркет, особенно строительный. Один молодой человек честно сказал, что ему все равно нужно было за саморезами. Романтика закончилась после выхода из супермаркета. Прикиньте, говорит, поехали в строительный, погуляем. Я что, шпатель возьму на шпаклевочке. Сильно, молодец. Ну, он с чувством юмора человек. Первое свидание должно быть там, где можно смеяться. Может быть, это какой-то мини-гольф, может быть, картинг, может, парк аттракционов. Сразу видно, умеет человек радоваться жизни или нет. Слушай, ну, смеяться и радоваться жизни – это немножко разные, конечно, вещи. Но, Марин, спасибо большое за твое сообщение. Парень однажды пригласил меня смотреть, как он играет в футбол. Сказал, что познакомит с друзьями. Спасибо, конечно, но я пришла знакомиться с ним, а не с его нападающим и защитником. Ну, в общем, в итоге ничего не получилось. Да, лучшее первое свидание – это вечерний Ростов, мороженое. Если человек интересный, то даже обычная прогулка превращается в приключение. Но только, мне кажется, надо это делать попозже, потому что, ну, как бы душновато гулять, если там это будет стандартные какие-то 7 вечера, 8, нет. Это, мне кажется, к 9. Хотя девушка может сказать, а что это к 9? О, давай пораньше. Я пригласил девушку в кофейню, а потом мы неожиданно прогуляли 5 часов по городу. Теперь эта девушка каждое утро напоминает мне вынести мусор уже 7 лет, а еще спрашивает, где зарплата. База! Вот так пригласил он ее в кафе, пожалуйста. Никогда не приглашайте девушку туда, где слишком громкая музыка. Если после каждой фразы приходится кричать «Что?», романтика быстро превращается в сурдоперевод. Молодец. Так, мое первое свидание было в книжном магазине. Мы выбирали книгу для подруги. До сих пор считаю это самым оригинальным вечером. И оказалось, что он не глупыш. Видите, как она называется? Глупыш и многоточие. Парень повез меня знакомиться со своей мамой в первое свидание. Это было первое свидание, подчеркиваю. Я до сих пор иногда думаю, что он хотел этим мне показать или доказать. Но если тут она пишет, что он мне хотел им доказать или показать, это точно базовый минимум или red flag. О погоде, ребят. Погода.
1: В Ростове 33 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
10: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
11: Ну, плюс.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто.
6: Биг Авто.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 900.

0: 99 161 61 61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66. ДФМ. ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

0: Какой трек?
1: Ребят, поехали дальше. Ваши сообщения — это маленькие истории, маленькие рассказы. Причем, знаете как, можно даже брошюрку выпускать. То есть вот именно что печатное было издание, не электрон. Электронное — это понятно, да, такая брошюрка, чтобы тактильно чувствовать. Знаете, такая книжица, приколы эфиров DFM Ростов-на-Дону, там, радиошоу «Дембил». Вообще было бы норма. Кстати, в ВК вот можете прям, знаете как, вы можете, если ищете какие-то приколы, вы можете в ВК в аудиозаписях ввести приколы эфиров, там, белых, короче. И все, и у вас там повываливается куча всего, всех эфирных историй. Но это электрон. А так, прикиньте, брошюрка будет с вашими еще сообщениями. Значит, как-то в далеком 2004 году, пишет Виктория, будущий муж тогда повез меня в ресторан быстрого питания на Северном. Купил мне бургер и молочный коктейль. Повез меня на набережную, припарковался так, что видно было левый берег. Во время трапезы на Петровском причале начался салют. Так он сказал, что это специально для меня его заказал. Так живем уже 22 года. Ну, он красавчик! Красавчик! Прикиньте, да, так? Бургеры левые, все, погода классная. И тут салют, он говорит: Занька, да, это для тебя, моя хорошая. Да, все спланировано. Молодец, что. Ну, правильно сделал. Вот вам, пожалуйста, 22 года живете. Ну, это фейерверк так повлиял, мне кажется. Или все-таки бургер был хороший был. Так, тоже вот интересно. Первое свидание – это не место, это человек. Если рядом интересно, то даже прогулка вокруг дома становится лучшим вечером, написала Алена. Алена, ты такая романтичная, такая все утонченная. Я просто смотрю твои фотки в Максе. Ну, прям конфетка. Замужем? Нет? Напиши. Так, мы познакомились в очереди за кофе. Вместо свиданий просто пошли гулять. Через год уже вместе выбирали квартиру. Соня, молодец, какая ты! Выбирали квартиру, понятно, через год. Тут через год ты только познакомился с ее родственниками. Так, ладно, дальше. Один парень пригласил меня кататься на велосипедах. Через 10 минут я упала в кусты. Сейчас, ребята взрослые, пожалуйста, давайте не импровизируйте по теме, я дочитаю сообщение. Один парень пригласил меня кататься на велосипедах. Через 10 минут я упала в кусты. Он сначала смеялся, потом помог подняться. Теперь это мой муж, и я ему теперь об этом напоминаю. Вот. Напоминаете о том, что вы упали, или то, что он ваш муж? Супер. Хорошая история. Дима, доброе утро. Он такой, знаете, обращение, блондинка яркая. Без подписи, правда? Дима, доброе утро. Первое свидание должно заканчиваться словами: когда увидимся еще? Если заканчивается словами: я тебе потом как-нибудь напишу, все уже понятно. Да. Я наберу тебя. Ну, это вот. Я тебя наберу. На связи, да, там, да. Цифры запомни, да. Связь. Сейчас, вы знаете, было же выражение цифры, вот определенно. А сейчас связь! Я вот эту смотрю, которая, знаете, с утра она силовая, вечером она играет в падл, у нее куча ред-флагов, базовый минимум, она такая: связь! Такая вот. Кто ты? Что ты? Ладно, дальше. Мы поехали встречать закат на берег Дона. Ну, на левый, наверное, да? Комары были против нашей встречи, но мы все равно после этих комаров начали встречаться. Как здорово! Девушки, не соглашайтесь на первое свидание дома. Мужчина должен хотя бы немного постараться. Написала Юля. Юля, тебе что, песни не хватает басаной, что ли? Чего ты такая злая? Так, дальше. Первый раз пригласил... Ребята, сейчас, давайте секунду. Ну, тут тоже ребята некоторые дают в штангу, знаете? Ну, такая вот детская неожиданность. Ну, ты тоже... Вот ты чем думал? Вот он, ну, с девушкой договорился о встрече, да. И он ее пригласил... Посмотрите, внимание. Нет, ну, тут и не смешно, как бы. Он как смог подготовился. Смотрите, куда он ее пригласил. Ну, это жестко. На первое свидание пригласил девушку в контактный зоопарк. Она больше времени разговаривала с козой, чем со мной. Зато я честно понял, что так делать нельзя, мы разные люди. И больше она мне не позвонила. Это да, в контакт. Зая, хочешь, я приглашу в контактный зоопарк, моя девочка? Да, вот это ты какой, ты молодец, Катя, ты гусар настоящий. Как зовут? Васик, ты настоящий гусар. Большой привет вам, девы. Первый раз пригласил девушку на свидание, пошла, потом пропала, и все. Ну, как бы вот эта вся история, куда пригласил, что ты делал, как там первое свидание, понимаешь, в чем дело? Нам, ну вот, допустим, у людей, они там друг друга нашли вот на этих сайтах. Знаешь, сейчас же знакомиться сложно в обычной жизни, все так что-то как-то себя чувствуют не так, или фильтры не те, да, там, в реальном времени. Сначала начинается вот эта вот такая переписка, да? Переписка, потом начали, ну, там, назначили встречу. И вот что им дальше делать, если они выросли в соцсетях? Они выросли на лайках, да, на фильтрах, да, на сторисах. Понимаешь, в чем дело? Как вот, как им дальше выйти в социум-то, в офлайн и встретиться с человеком? Вот. Мы это обсуждаем сегодня. Лучше всего небольшое уютное кафе. Если человек интересный, вы даже не заметите, сколько время прошло. Парень однажды сказал: поехали, покажу тебе красивые места. Через 20 минут мы оказались возле его гаража. Очень красиво, конечно. Слушай, ну, здесь без комментариев, конечно же, вообще без комментариев, но, ребят, нужно, если тебе девушка-то нравится, ты хочешь каких-то там, ну, отношений, ну, тут надо как-то определить. Поехали, красивые места, пока у меня такой гараж, что там эти места, такой гараж, еще по-нашему, по-южному, гараж у меня есть.

Так, ребят, ну давайте я еще сейчас на приятном почитаю ваше сообщение. Классно и есть, реально. А у меня еще есть подарок от нашего партнера. Это и семечки, и халва, и казинаки. Ну, чуть позже, да, чуть позже. Сейчас вот после ваших сообщений, после хорошего трека, мы сразу перейдем к розыгрышу. Чтобы выиграть этот набор, вам нужно будет... Ну, позже объясню, что сделать нужно будет. Так, внимание. Далее. Все о первом свидании. Первое свидание – это прогулка без маршрута. Самое интересное. Интересные вечера обычно вообще не планируются. Просто договорились, встретились и пошли. Лучше импровизация. А я пригласил девушку на каток. Сам кататься не умел. В итоге она учила меня держаться на ногах. А через год научила еще и семейной жизни. Вот это классно. Вот хорошая прям. Молодец. На каток. Классно. Никогда не ведите девушку туда, где сами нервничаете. Если боитесь высоты, не зовите ее на колесо обозрения только ради красивых фотографий. Ну, правильно, да, Таня написала. Мое лучшее свидание началось с кофе, продолжилась прогулка и закончилась завтраком. Дома мы по домам мы разошлись только утром, и теперь вот это отродье, этот мой любимка, теперь мой муж. Так она написала, дословно. Вот она. Семейная история. Один молодой человек пригласил меня на рыбалку. Все свидание он разговаривал с рыбой. Видимо, она клевала интересней меня. Слушай, ну, Катя, Катюш, тут у тебя очень ироничное сообщение. Спасибо тебе большое. Так, вот тоже хорошая, значит, мысль, значит, на первое свидание. Что делать, да? Лучше всего ехать туда, где не нужно смотреть в телефон. Первое свидание должно проходить глазами, а не с экраном. Вот это очень мудрая, это очень мудрое сообщение, очень мудрая мысль. То есть ни в коем случае не надо, если вы идете на первое свидание, постоянно залипать, смотреть видосики, что-то кому-то отвечать. Вообще на беззвучку поставьте и спрячьте телефоны. Что девушки, что ребята. Вот обязательно. Это не надо делать, да. Телефон не нужен на первом свидании точно. Мы познакомились через друзей. На первое свидание пошли Ай-яй-яй, наши. На первом свидании пошли есть шаурму. Самое смешное, что через неделю уже выбирали ресторан, но оба вспоминаем именно ту шаурму. А выбирали ресторан для свадьбы. Через неделю. Молодцы! Класс! Так, никогда не приглашайте девушку на первое свидание помогать переезжать. Это не романтика, а вообще непонятно что. Самое красивое свидание на теплоходе. Правда, еще не пробовал, но мне так кажется, Марина написала. Парень однажды привез меня смотреть самолеты. Неожиданно оказалось, это очень интересно. До сих пор иногда туда приезжаем, это наше место. И вот 3 года уже мы вместе. А лучше пригласить девушку туда, где есть мороженое. Настроение сразу становится добрее. Смотрите. Вот смотри. Настроение сразу становится добрее. То есть она злая пришла на свидание. Злая зая. Мое первое свидание прошло в антикафе. Мы проиграли друг другу во все настольные игры, зато выиграли отношения. Вот классно. Ну, кстати, здорово, да, настолки классно. Один мужчина повел... Вот смотрите, как пишут. Знаете, девочки есть. Там парень, да, парень. Один мужчина. Мой мужчина. Один мужчина повел меня в ресторан, но весь вечер разговаривал только о своей машине. Кажется, встречаться он хотел все-таки с автомобилем. Больше мы с ним не встречались. С этим мужчиной. Базовый минимум. Вот, знаете, вот эти сообщения базовый минимум, red flag, вот прям видно, и мужчина должен, да, вот прям видно по риторике. Я пригласил девушку на концерт любимой группы. Мы оба забыли про музыку и все время разговаривали. Никогда не назначайте первое свидание сразу после тяжелого рабочего дня. Половину вечера вы будете обсуждать своего начальника. Ну, слушай, а бывает это, знаешь, как он ей про своего начальника, а она про свою начальницу говорит, такая она вообще. И они найдут общий язык, понимаешь? Лучше всего для первого свидания, мне кажется, парк, кофе, немного разговоров. Если за 3 часа не закончились темы, значит, второе свидание будет обязательно, написала Лена. Вот молодец, Ленок.

Итак, ребята, у меня есть подарок. Этот подарок можно выиграть. Вообще ничего не нужно делать. Нужно писать, почему именно вы должны выиграть этот набор, и все. Итак, внимание, у меня есть набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва Козинаки. В общем, все очень просто. Очень крутой набор от Агроспутника. Что нужно сделать? Напишите, пожалуйста, на наш мессенджер, пока будет играть трек, почему именно вы должны выиграть этот набор. Это богучарские семечки, халва и Козинаки. Готовы? Время пошло на все это, друзья. Есть 1.5 минуты. Напишите на наш Макс, почему это должны быть именно вы. А потом рандомайзером выберем и будем вручать набор от Агроспутника.

0: Вот это да, ребята, здесь прям, ну, прям... Я, вот, знаете, я же говорю, что вот они сидят и слушают. Вот девочек очень... Одни девичьи сообщения, ребят. Причем очень, очень много. Вот они все здесь. В тишине сидели. Да, ну ладно, почитаю. Почему именно вы должны, допустим, выиграть этот набор? А мы разыгрываем набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и козинаки. Ну, в общем, вот сладенькое, прям десертик или полдник. Вообще все. Или вообще так скрасить вечера. Или даже на первом свидании. Почему вы и нет? Почему вы не угасите его козинаками? Привет, DFM. Потому что очень сильно хочу, Анжела. Виктория написала, а потому что фейерверк был именно для меня. Вот такая история. Так, Марина пишет. Уж очень хочется порадовать себя в эти непростые девичьи дни, написала Марина. Как мягко, так красивая какая-то Марина. Так, дальше. Лена пишет. Я просто хочу выиграть чего-нибудь сладенького и поделюсь, наверное, со своими коллежками на работу. Коллежками на работу. Так, ну, ребята, тоже есть. Люблю семечки, нужен набор. Ой, как хочется семушек. А еще говорят не семечки, а семочки. А есть семочки? Нормально. Семочки, нет? Катя написала. Очень хочется. Обожаю козинаки. Очень хочу, Алена. Дмитрий, если вы сегодня мне позволите выиграть, то я буду самой счастливой сотрудницей в нашей компании. Алина. Алина, добрый день. Вот именно не утро, а для вас, вот я смотрю, она добрый день хочет сказать. Добрый день. Знаете, помните вот эту мизансцену из «Бриллиантовой руки», когда она пришла, помните, да? Добрый день, мальчишка! Тут Евгений пишет, я хочу выиграть, потому что кайф сладенького, тоже вот хочется сладенького. Не знаю, я слежу за фигурой, но от этого подарка бы не отказалась, потому что я этого достойна. Я уже работаю над собой 3,5 года. Обратите внимание на мои формы, Дмитрий, написала Лена. Леночка, хорошие какие формы у тебя. Кардашьян у тебя, видно, где-то в аффирмациях дома, на постерах или еще где-то, да? Ну, молодец, прям, реально форма. Я достойна большего. О, вот они! Я достойна большего, я достойна набора от Агроспутника. Моя ты девочка! Вообще, аплодисменты! Так, ну что, ребят, давайте рандомайзер запускаем без всяких длительных процессов. Значит, все очень просто. Я сейчас, так, сейчас загрузили все ваши сообщения. Нажимаем на зеленый треугольничек и рандомайзер. Сейчас, секунду. Все, готово, да, поехали. Сейчас рандомайзер определяет номер победителя, и мы, соответственно, вручаем победителю этот набор. Так, стоп, есть, да ладно. Значит, абонент 5294. Марина, уж очень хочется порадовать себя в эти непростые девичьи дни. Мать девочка. Марина, да, правильно, Марина. Марин, мы тебе отправляем наш огонечек и расскажем, как забрать подарок. У тебя есть подарок. Это набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и козинаки. Ну что, поздравляем о погоде. Погода.
1: В Ростове 33 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио» — по-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.

0: Самое время поиграть на радио DFM. Номер нашей студии простой. Запишите его в блокнот. А интересно, кроме меня вообще блокнотом кто-то пользуется? Да неважно, записывайте и звоните. Плюс 7-495-956-1-2. Сегодня у нас яхты, самолеты, бриллианты закончились. Но у меня есть нечто большее. Это эмоции, фирменный мерч от радио DFM. Вот что может быть дороже? Наверное, только моя почка, которая никому не нужна. В общем, хотите подарки сейчас? Звоните. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 33 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 34 градусов тепла, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков,

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодно. Комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС Татнефть, вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Запад.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 15+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка. Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Василий из Томска до нас дозвонился, хочет выиграть наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Вась, привет! Как твое настроение, друг?
1: Здравствуйте, нормально.
0: Скажи нам, Вась, вот ты сказал, что ты не работаешь. Как сделать так, чтобы можно было не работать? Может быть, ты нашел богатую женщину? Расскажи, как это сделать.
1: Ну, это же временно все.
0: Временно? Временно богатая женщина?
1: Да.
0: Значит, нашел богатую женщину. Я тоже так хочу. Ладно, временно это не временно. Главное, чтобы была не беременна. Теперь давай поиграем. Слушай вводную. Ты у нас, Вась, тренер по карате в доме для престарелых. Тебя никто не слушает. Тебе нужно за 30 секунд выкрикнуть 6 приемов по карате, чтобы тебя услышали. Ты готов?
1: Нет.
0: Почему нет? Назови нам 6 приемов по карате. Давай, не кричать, а просто на японском, на китайском, на таджикском, на любом. 6 приемов карате. Давай.
1: Я ни одного не знаю.
0: Я тоже не знаю, мы его просто выдумаем. У тебя 30 секунд, погнали. 3, 2, 1.
1: Кисикай.
0: Вот мой любимый. Куда?
1: Дусидо.
0: Вот.
1: Сидо ни.
0: Салюда.
1: Ага. И шайтан удар.
0: Давай последний еще шайтанова.
1: Еще шайтан удар 2.
0: Шайтан удар 2. Вась, ну видишь, как все было легко и просто. Просто называешь приемы. Я думаю, что у нас томский Брюс Ли. Ну знаешь, почему ты не работаешь? Ты, наверное, на улице ко всем подходишь, вот эти приемы называешь, и тебе сразу отдают всю твою зарплату. Поэтому я тебя поздравляю, вручаю тебе 12-й дан и кружку фирменную. Кому будем передавать приветы, Вась?
1: Всему нашему маленькому городку.
0: Все? Это все, Василий?
1: Да.
0: Это все приветы? Ладно, все, с нами был Вася. Самый главный привет всему городу Томску. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю диеты и вам не советую.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 33 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 34 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Август продолжается, а значит, продолжаются громкие выходные в Папа-Паб. В пятницу, 7 августа, вечеринка с диджеем, танцы, отличное настроение и музыкальные хиты. Начало в 22:00. В субботу, 8 августа, на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые песни, живой звук и атмосфера настоящего праздника. Сбор гостей в 22:00. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: хочется сразу же с вами поделиться в дебюте недели. Не где-нибудь, а в России обнаружили новый минерал дороже золота и назвали его кольским ашкрафтином. Представляете? Средняя цена лишь за его налет на породе составляет 11,5 тысяч рублей за миллиметр.
1: Подождите.
2: Это что ж получается?
0: Какие только залежи природных полезных ископаемых в нашей стране нет, так что...
3: Не хочу я, россияне, вам сказать... Берегите вы природу, вашу мать!
0: Ну и, конечно же, не упустите возможность выиграть наш фирменный приз в игрушке Fake News. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я, Артем Скоробогатый, желаю вам легкого старта рабочей недели.
3: Радио DFM.

что, друзья, товарищи, время раскидать по полочкам новостные заголовки и выиграть наш фирменный приз. Хотите, звоните в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: С нами на связи Роман, который находится в автомобиле. Роман, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Куда путь держите, Роман?
1: Я еду с работы домой.
0: Хорошее дело. Московское время 13:24. А у вас там сколько?
1: А у нас уже половина шестого вечера.
0: Ты смотри, Новосибирск какой-нибудь, Красноярск?
1: Нет, Кемеровская область, Новокузнецк.
0: Понятно, теперь все понятно. Фейк-ньюс, Роман, у меня для вас готовы три новостных заголовка. Если вы определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз. А если ничего не получается, и вы никуда не пропадете, потому что как-то связь чувствуется, барахлит немножко. Кстати, вот только заговорил, и Роман куда-то подевался. Роман, перезвоните! Или нам перезвонит кто-нибудь другой. Плюс 7 495 956 101 2. Вернемся и поиграем обязательно.

0: проснулся волшебным образом Роман. Роман, здравствуйте, из Кемерово, Роман.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Давайте уже наконец играть, чтобы связь вновь не оборвалась. Фейк-ньюс, с меня три новостных заголовка. Прямо сейчас.

0: давайте их вам друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз. Итак, первый. Основатель Xiaomi заявил, что его корпорация начиналась с 5 советских станков. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что да.
0: Geely выпустила автомобиль, который ездит на спирте. О как!
1: Хорошая новость.
0: Хорошая новость.
1: В данном случае, я думаю, что тоже верно.
0: Угу. Ну и в Москве в продаже появился хамон в золоте.
1: Хамон? Я знаю, Москва брю, предположу, что тоже верная новость.
0: Ну тогда аплодисменты, что я тут могу сказать? Это означает победа! Роман, ну... Ну, дорогой Роман, не везде и не во всем вы оказались правы, давайте подводить итоги. Основатель Xiaomi не заявлял, что его корпорация начиналась с 5 советских станков, это неправда. Ну и такие, да, Geely выпустил автомобиль, который ездит на спирте, и в Москве в продаже действительно появился хамон в золоте. Если третья не особенно интересна новость, а вот вторая, конечно, вызывает и изумление, и вопросы одновременно. Роман, мы вас поздравляем, забирайте наш фирменный приз и передавайте приветы срочно.
1: Ну, во-первых, хочу передать привет всей Кемеровской области, поблагодарить ваше радио, да, я его слушаю достаточно регулярно, ну и всем, кто меня узнал, всем, кто меня знает, всем огромный привет.
0: Чуть позже расскажу о том, что можно Кстати, забыл, как вот у меня это все переходит. Вот понедельник прекрасный. Чуть позже расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Тьфу ты, елки.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть. Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну и прямо сейчас предлагаю перевернуть календарик и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1774 году английский ученый Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, это который О2. В 1939 в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, она же выставка достижений народного хозяйства, она же просто ВДНХ. А в 1965 Пол Маккартни записал песню «Yesterday». Любопытно, что эта запись стала единственной, в которой другие члены группы Beatles совсем не принимали участие. Yesterday, all my troubles seem so far away.
1: Реклама. Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: треков, хотя, признаться, таких достаточно много. С вами Артем Скоробогатый, а это Спиллер и Софи Элис Бекстер. Групп Джет раздают красоты в эфире радио DFM, ну а в Москве, надо сказать, тем временем тестируют новых роботов-доставщиков.
1: Сколько можно? Сколько можно?
0: Они, значит, похожи на робопсов, только на колесах. Короче говоря, эти железные собакены способны перевозить до 35 килограммов груза и разгоняются до 32,5 километров в час. Ну а для меня, если честно, это уже какой-то перегиб, потому что я до сих пор смотрю с удивлением на этих автоматизированных роботов-доставщиков и не понимаю, что от них ждать при встрече в ту же самую секунду. А тут еще эти робопсы. От испуга вообще на дерево, наверное, запрыгну. Не смешно, Владимир Вольфович.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
7: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва.

0: Автобухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, дорогие друзья, как говорится, давайте-ка кратенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день подруги, ну или же день Человека-паука и куда-нибудь там заползти.
1: Паутина! Давай, паутина, давай!
2: Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разные вещи, конечно, в мире происходят, и порой некоторые из них, прямо скажем, поражают воображение. Вы только представьте себе. В Швейцарии, значит, 735 человек, которых научили работать на вышивальных машинках, создали фрагменты с символами страны и объединили их в одно полотно. В итоге, значит, получилась громаднейшая вышивка, которую тут же, естественно, занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменами, кстати, сможете стать и вы, если чуть позже, шустрее всех, дозвонитесь к нам в студию после моего специального сигнала. На очереди игра «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове и получите в собственное пользование фирменный приз от Radio DFM. Всем бодрого доброго! Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого понедельника, не иначе.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-948-54-58.
1: А теперь тусовка.
11: DFM.
1: Потому что Radio DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию сейчас же. +7 495 956 101 2. А пока DJ Smash, Moscow Never Sleeps.

0: Итак, слово дня. И будем надеяться, что прямо сейчас с нами на прямой связи грамматик Александр. Ему, собственно, аплодисменты. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В автомобиле, значит, сидите. А куда ранее путь держали?
1: А никуда, просто сижу в машине.
0: Интересный вы человек. По городу, значит, катаетесь, да? Да. Времени много, свободного. DFM слушайте.
1: Правильно делаете,
0: Александр. Ну что, давайте развлечемся немножечко. У нас для вас есть игрушка. Я прямо сейчас озвучу вам новостной заголовок, точнее даже новость скорее, внутри которой есть слово, где вам, Александр, надобно бы правильно поставить ударенице. Для начала вопрос. Что было по-русскому? Только честно, Александр.
1: По-русскому 4.
0: Спасибо за правильный ответ. Там внутри будет слово, где вам надо правильно поставить ударение. Угадайте. Обязательно подарим наш фирменный приз. А если ничего не получается, то ничего не получается. Диетологи, Александр, при плохом аппетите порекомендовали пить сливовый или сливовый сок. А вот теперь пауза и выбирайте.
1: Сливовый.
0: Сливовый?
1: Да.
0: Ну, если сливовый, то с победой. Александр. Да, вы оказались правы, но, скажу так, любителей данного сока намного больше, чем фанатов его правильного произношения. Незнание арфы и эпических норм, конечно, не мешает наслаждаться полезным напитком, но все же лучше говорить грамотно, а именно с ударением в корне. То есть, как еще раз, Александр?
1: Сливовый.
0: Ну, четвертый. Ну, реально, четвертый же по русскому языку. Причем твердая. Александр, вы большой молодец, я бы сказал, даже грамотей. С чем я вас и поздравляю. Забирайте наш фир-приз и передавайте ваши фир-приветы. Время пошло.
1: Ну, а привет я передаю всем, кто нас слушает. Всем хорошего настроения и хорошей погоды.
0: Ну, вот разве лучше скажешь?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 34 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 33 градуса тепла. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: скажу.
1: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, российские власти заявили, что мессенджер Макс со следующего года сделают обязательным для предустановки на все устройства. В Татарстане решили построить аналог Диснейленда, а ветеринары сообщили, что владельцы домашних животных живут в среднем на 10 лет дольше остальных. Все, на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 34 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 33 градуса тепла. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Знаете, с такой улыбкой. Почему? Потому что, ну, заканчивается этот рабочий день. И он как бы, вот вы знаете, друзья, вот он не совсем какой-то вот рабочий. Понятно, что мы все что-то делаем, вышли после выходных, пообщались. Кто-то вернулся с моря, вышел из отпуска, кто-то просто приехал. Ну, в общем, вообще не важно. Вы знаете, вот прям такой он какой-то насыщенный был этот день. Не знаю, как у вас. Какой-то понедельник такой проактивный, да, и уже с улыбкой, потому что не заметил, как раз и рабочий день пролетел. Ребят, самое главное. Вы заметьте, единственное, вот сейчас, это 3 августа, ребят. 3 августа, ребят. Ну, даже дело не в числе. Да, не в числе вообще, в календарном, да, а в месяце. Месяц-то август, ребята! Кто не был на море, здравствуйте. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Всем большой привет, огромный. DFM, Ростов, программа Party Time. Ну, в общем, станция для слушателей старше 12 лет. Все, сказал все, что, ну, как мог. Знаете, помните тоже, как в анекдоте? Ну, как смогла, вот как смог. Наш Макс, вообще, наш единый номер для мессенджера 8-918-590-469. Если что, пишите, как вы, где вы. Есть еще уникальное, на мой взгляд, общение. Это... Ну, это просто вот по нашему прямому эфиру, да, по телефону студии, 320-104-6, паблик ВКонтакте, DFM Ростов. Ребят, все, что нужно отметить, мы уже отметили, давайте-ка будем работать, а тему эфира обозначу буквально чуть позже. Сейчас просто откидывайтесь, знаете, на сиденье, если у вас есть кондишечка в машине, включайте, делайте погромче, звук хороший, треки, ну, вообще просто легенды, шедевры, и нового свежего звука тоже сегодня будет очень много, поэтому... Сейчас понедельник мы сделаем мощным, танцевальным. И уже, знаете, как мы, хоть он и как бы еще пока дневной, но уже вечерним сделаем наш сегодняшний понедельник. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Мы начинаем. Погнали! Погнали!

Day and Night. А вообще трек. Вы знаете, вот под этот трек много лет назад студенты отжигали вот, ну, очень ярко. Ну, вообще под все треки студенты отжигают. Но Day and Night, я не знаю, какая уникальность у этого музыкального произведения есть, но вот отжигали, да. Ребят, первые уже сообщения есть, но давайте, в общем, все по полочкам и тему эфира также расскажу. Привет, DFM. Жена сегодня родила сына. Илья 4 килограмма 54 сантиметра. Вот такой понедельник. Вообще красавчик, молодец. Поздравляем и тебя, и любимую. Вот Илья, уже все серьезно. Илюха у нас южанин. Знаете, одним южанином стало больше. Это замечательно. Поздравляем. Ну, самое главное, береги себя. В плане, сейчас же вы же все это с ребятами обсудите, правильно? Поэтому по жаре будь осторожен. Так, я сегодня никак не проснусь. Весь день какой-то утомленный. Вот, Игорь, начало интересное сообщение. Утомленный, знаешь... Прям хорошо. Даже тренировка не спасла. Выходные были очень насыщенные. Спасибо за треки. Просыпаюсь, Игорек. Игорек, ну, в общем, добрый как бы вечер. Слушай, ну самое главное, видишь, ты самое главное писал. После бурных выходных у тебя была тренировка. Это очень важно и замечательно. Так, ну что, ребята, поехали. Значит, я бы вот сейчас помечтал бы. Вот, ну, вот прям реально бы помечтал бы с удовольствием. И не просто так. Знаете, бывает же, вот мы о чем-то мечтаем, да. У нас происходят, бывают какие-то свои метаморфозы, истории, какие-то семейные. Но всегда бывает, хочется, знаете, вот... как-то попасть в какую-то, может быть, сказку или, может быть, в какую-то ситуацию. Я сегодня предлагаю вот какую тему для эфира. Если, ну, вдруг получится, то давайте сейчас-то обсудим. Итак, я предлагаю вам вот какую тему. Вот сейчас бы нажать на кнопку, чтобы... И что произошло, допустим, да? Вот, или, там, допустим, дернуть волосок у Хоттабыча, сказать «трах тебе ног, тебе ног», и что бы вы загадали, да? Или светик, семицветик, помните, да? Это у наших родителей был такой мульт, произведение. То есть девочка нашла цветочек, дергает лепесточек, лети-лети лепесток через запад на восток, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и так далее, выполни желание. Либо золотая рыбка, три желания. Либо волшебный палочка. Волшебный. Вот. Вот что, если бы у вас было что-то такое, типа нажать на кнопку, то что бы вы бы вот прямо сейчас бы сразу сделали? Давайте помечтаем. Помечтаем. Ну что, жара, понедельник, работа позади, в принципе. И вдруг перед вами появляется, давайте возьмем уже привычно, визуально как-то, да, мы тактильно, визуально мы привыкли, давайте возьмем так, красная кнопка большая. Вот, ну вдруг она появилась. Нажимаете один раз, и исполняется только одно желание. Вот сейчас давайте так, все-таки по желанию, да, одно желание, кнопку нажать, одно желание. Ну, давайте не будем вот это банальщину. Мне миллиард рублей, да, или там, ну, вечная молодость, что такое. Ну, это банально, да. А вот именно что бы вам сейчас бы больше всего хотелось, и вы так раз нажимаете в жару на эту красную кнопку, пэм, и оно раз и получилось. Переместиться куда-то, может быть, холодильник, чтобы наполнился какими-то напитками вашими любимыми. Итак, значит, тему еще раз. У меня есть красная кнопка, что бы вы сделали, нажав на нее, ребят? Давайте помечтаем. Вот, это вот тема нашего эфира. Если вы готовы, если вы are you ready, вот, то тогда давайте будем по этой теме вращаться, да. И если какие-то истории есть, не сдерживайте это в себе, вот прям напишите. Может быть, как-то банально вам захотелось сейчас нажать на кнопку, раз, и какого-то конкурента у вас там, сотрудника, раз, и переместили, допустим, в Сыктывкар. Ну, раз, и работает в Сыктывкаре, а вы здесь.

0: ребят, ну, в общем, вижу, что уже пошло, да. Это прям замечательно, очень хорошо. И давайте почитаю ваше сообщение. Ну, есть, значит. Есть короткие, есть длинные. В общем, желаю, чтобы все, да. Пишет Катя. Пришли мне потом все сообщения. Пришли сообщения. Ну, во-первых, это, ну, как бы некорректно. А если вот будешь слушать сегодня нас, то не надо будет тебе ничего присылать, ты сама все услышишь. Приветствую! Нажать красную кнопку, и чтобы оплатились сразу раз все ипотеки с кредитами. И выдохнуть наконец-то, написала Алина. Алиша, молодец. Выдохнуть наконец-то. Так, поехали, ребят. Ну, в общем... Сообщений много, давайте буду читать все, что успею. Я бы нажала на кнопку, и вся жара в Ростове выключилась ровно до пятницы. Пусть город хотя бы несколько дней поживет не как сковородка. Слушай, ну летом нет. Ну нет, ну летом в Ростове это же база. Знаешь, вот эта жара весь день. Потом вечерком приехал домой, свежий душик и вышел погулять. Все двигаются, шорты. Ну и так далее. Я бы одним нажатием оказался бы на берегу моря. Без сбора чемоданов, пробок и самое главное, трансфера, и зарядку бы тоже бы не брал для мобильного телефона. Так, моя кнопка мгновенно бы убрала все пробки, нажал бы, чтобы раз, и по Малиновского я просто в моменте пролетал. Молодец, слушай, класс. Я бы нажала кнопку красную, и дома уже бы был готов вкусный ужин, причем не просто приготовленный, а еще и высокая кухня с очень дорогими продуктами. Света. Светик, молодец. Так, дальше поехали. Так, что еще? Моя кнопка бы, вот, отлично. Моя бы кнопка отправила начальника в отпуск на 2 недели. Не из вредности, просто человеку тоже нужно хорошо отдохнуть от наших лиц. Как здорово, видишь, вот думаешь о своем руководителе. Я бы нажал, и сразу понедельник стал пятницей. Правда, боюсь, тогда пятница будет просто потеряна в плане своей ценности. Вот это я согласен, ребят, вот всегда говорю, знаете как, ну, хорошего понемногу. Это как пословица, да, из нашего детства. Так наши родители говорили. Ну, потому что вот если тебе нравится, допустим, десерт, ну, не знаю, есть пироженка такое, Анна Павлова. Ну, знаете, да, многие любят, девочки особенно любят, там, встречались, там, кофею. Ой, я буду Анну Павлову. Такая губастик, говорит, с губами, с ногтями, вот, с ресничками. Вот. Нет, ну, сейчас не в этом дело. А вот если на завтрак, на ужин, на обед и полдник, на первое, второе и третье постоянно Анну Павлову, ты через неделю сойдешь с дистанции. Поэтому согласен, пятница, вот ценность свою потеряй. Моя кнопка была бы, ну вот, отлично. Моя кнопка была бы кнопкой погоды. Плюс нажал, и сразу легкий ветер, никаких комаров, и вечером прохладно. Я бы нажал на красную кнопку, и все вещи из стиральной машины, чтобы сами развесились, высохли, погладились и сложились в шкаф, Катя. Вот, видишь, нормал. Тоже вот хорошо, Игорек. Молодец, Игорек. Вот это хорошая мысль. Игорек что пишет? Нажал бы на красную кнопку, и чтобы все, кого когда-то огорчил, оттаяли. А я и так всех простил давно. Хочется, как в детстве, общаться без интриг и забот, накопилось, видимо. Это очень хорошая мысль, Игорек. Очень хорошая мысль. Нет, мне еще... Знаете, мне еще что в детстве нравилось? Вот наша фишка такая, вот она была в детстве. Почему сейчас ее во взрослой жизни нет? Помните, да? Когда играешь во что-нибудь в детстве, потом говоришь, так, чики-домики, я не играю! Все. Раз и соскочил с этого, как говорили наши ребята из 90-х, с лютого блудника. Да, друзья, в общем, есть еще сообщение одно. Ну, уже, ну, давайте, погода чуть подождет, сейчас, секунду. Моя кнопочка, внимание, слышите, моя кнопочка переносила бы меня сразу домой после фразы начальника «На сегодня все, и довольна мне Вика». Я бы нажал и сделал бы, чтобы у меня был нескончаемый бензин. Калек! Молодец, подпись «Калек». Николай, это замечательная мысль. Ребята и девочки, сегодня у нас тема эфира. Давайте, если только подключились. Вот если бы сейчас у вас была красная кнопка нажать, что бы вы сделали? Что бы произошло? Ну, смотрите, одно желание всего. То есть нет там три, как в «Золотой рыбке», там волшебная палочка, три желания. Там нашли, я не знаю, там, ну, старик Хоттабыч, нашли лампу, потерли ее, вылез оттуда, значит, я не знаю, джин. Он там тоже несколько желаний исполняет. Нет, только три желания. Не, какой три? Одно. Я ведь сам хочу три желания. желание. О погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Реклама.
4: Хочу машину.

0: Resort & Spa. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
1: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Димон, привет, я Миша. Я бы с удовольствием нажал на кнопку и всех девочек сделал счастливыми. Миша! Мишаня! Миша, сейчас они уже тебя ищут, Миша. Ты представляешь всех где? Нет, я бы тоже, Миша, я сейчас займусь плагиатом. Я типа закажу, что это моя мысль. А вот реально, я бы сделал бы, знаешь, вот, знаешь, вот была бы кнопка, да, вот красная. Я бы так раз бы вот нажал бы и пожелал бы, чтобы у всех девушек были ребята. И чтобы все нормально было. И не было вот этой всей истории, вот этого базового минимума, ред-флагов. Вот, девчонки, для вас бы реально бы сделал бы, чтобы раз и все и получилось. Так, ой, ребят, как здорово. Вообще, ну вот прям, я бы нажал на кнопку, и чтобы ДФМ Ростов-на-Дону круглосуточно вещала, когда работаешь ты. Ой, Оксана. Я прям поплыл весь, понимаешь? Прям меня аж вдавило в кресло. Вот, знаешь, аж пятки покраснели. Понимаешь, в чем дело? Вот, я не знаю, стесняюсь.

Я бы нажал на кнопку, и отделка дома, чтобы сделалась сама, Тёма написал. Очень много сообщений. Так скажу, знаете, вот чтобы было, ну, понятно и корректно, да. Вот многие написали, Антон написал, многие ребята написали. Я бы нажал на кнопку, чтобы все было нормально, и все ребята были дома, и небо было безоблачное. Так скажу, все поняли. Чтобы все приехали и вернулись домой. Таких сообщений, ребята, очень много. Вот я просто вот обобщил всем. Реально очень много. Это очень хорошие мысли. Но еще и ироничные есть, конечно же, истории. Но мы же все люди. Мы, бывает, улыбаемся, да. Моя кнопка переносила бы меня сразу на море. И желательно в самое яркое мое воспоминание. Вот оно. Отлично. Так, значит, тут, значит, есть моделирование уже. Значит, добрый вечер. Если бы у меня была красная кнопка на один раз, то на один вечер отключала бы все рабочие чаты, кто написал после 6. Солнышко мое, как зовут? Таня. Танюша, слушай, да просто телефон можно выключить. Не надо тратить желание на чат. Да просто выключай телефон и все. Нет тебя и все. Я бы нажала, и дети сами собирали бы игрушки. Думаю, после такого еще бы долго не могла поверить в происходящее. Далее тоже классно. Моя кнопка превращала бы обычную ванную в маленький спа-салон. Зашел уставшим, вышла красивой, спокойной, желанной и без всяких проблем. И так, чтобы кнопка работала, внимание, каждую неделю. То есть, вот она! Вот она база золотой рыбки-то, сказка рыбаки и рыбки, понимаете? Ну, не каждое желание там, ну, раз в неделю. То есть, знаете, как фильм тот, когда все стиралось, да, в один и тот же день попадал. Не хочу название, тупой у них праздник этот, он нам не нужен, этот праздник. Ну, типа День сурка, да, у нас своя тема. Да, у нас свои поезда, самые лучшие поезда, кстати. Вот, и, то есть, раз, представляете, раз в неделю у тебя эта кнопка, раз и сработала. Ну, это девичья, то есть, одного мало желания. Она каждую неделю, чтобы работала. Марина, спасибо. Я бы нажал, и в холодильнике появились бы холодные напитки и сезонные ягоды, фрукты плюс арбузы. Арбузы тоже ягоды. Так, моя кнопка останавливала бы время на один час каждый вечер. Все вокруг замерли, а я спокойно ем, молчу. Никому ничего не должен. Хожу и делаю все, что хочу. Слушай, вот это, знаешь, это классно. Я не помню, как назывался фильм. Может быть, вы подскажете, друзья. Он нашел какой-то... Ой-ой-ой, точно. Он парень, короче говоря, главный герой. Я не помню название фильма. Он нашел пультик. Он нашел какой-то пультик. И в определенный момент он нажимал на паузу, все застывало, он решал свои вопросы. Как фильм этот назывался? Я прям вот даже пересмотрел бы его. Вот это уникальная штука, кстати. Представьте, ты нажимаешь, раз, все замерло, и решил все вопросы. У меня сегодня еще, сейчас вот, наверное, через пару треков, я, друзья, разыграю еще 2 подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе. Нормально? Да нормальный замес в понедельник. Party time. On DFM. Come on.

Вот хорошее сообщение у Анны. Добрый вечер. Если бы у меня была кнопка такая красная, я бы нажала и пожелала, чтобы все были здоровы. Тогда не страшна ни жара, ни холод, ни начальник на работе. В общем, ничего. Здоровья всем. Аня, молодец вот прям. Молодец. Давайте фанфарки включим. Молодец. Ребята, давайте еще пару сообщений, и потом разыграю. Расскажу, как сегодня и что разыграю. Тоже классное сообщение. Вот, хорошо, значит. Ну, тут о муже не знаю как. Ну, ладно. Вообще она пишет, я бы нажала на эту кнопку, если бы она у меня была. И муж сам бы понял, что мне нужно и что купить в магазине. Ух ты. Вот так. То есть никак не угадывая, да, он вам что-то покупает, а вам все не нравится, да. Может быть, тут стоит... Это кто написала? Вика. Викуль, может быть, тут стоит, знаешь как? Может быть, стоит полюбить то, что муж приносит, а не постоянно говорить, вот опять не то, опять я недовольна. Может быть, тут как-то надо, ну, коллегиально обсудить. Может быть, понимаешь, в чем дело? Вот, девочки, вы тоже очень часто вот перегибаете палку. Знаете, в каком смысле? Вот пусть он додумается, да как? В чем я думаю? Пусть он додумается. Вот как он... Он вроде не нейрохирург, когда вскрывается там головной мозг, операция там делается, да, он там не увидит, как бы. У него нет рентгеновского зрения просветить ваши мозги, о чем вы там думаете, да. Он же как бы должен угадать, а ну-ка удиви-ка меня. Вы тоже, девчонки, этим самым там перегибаете палку. Вот Станислав пишет, едем в Рогожкино купаться, всем привет. Нормально, здорово. А тоже классное, значит, сообщение. Моя кнопка делала бы так, чтобы машина всегда парковалась рядом с нужным местом. Для меня парковка – это ад. За рулем уже 9 месяцев, вроде бы научилась. Соня. Соня, ну молодец. Я бы нажал на кнопку, и кондиционер в квартире работал бы идеально, а не вот это все, и еще не мотал бы счетчик. Моя кнопка возвращала бы меня в яркие мои времена, когда я не думала о денежках и не думала о том, что нужно что-то еще готовить. Так, ну девичьи сообщения интересные есть. Вот тоже. Здравствуйте, добрый вечер. Моя кнопка включала бы человека, который... Моя бы кнопка выключала бы человека, который звонит в самый неподходящий момент. Не навсегда, конечно, просто до тех пор, когда будет нужно. Так можно не брать трубку просто. Чего желание этой кнопки-то тратить зря? Так, моя кнопка возвращала бы размер одежды, который был до праздников, а вообще лучше размер одежды моего выпускного вечера. Вот так. Дальше можете уже, Жанна, не продолжать. Это Жанна. Жанна, дальше можете не продолжать. Так, тоже вот хорошее сообщение, без подписи, правда, непонятно. Девушка такая, брюнетка наша, яркая, южная, на Аве, значит. Добрый вечер. Я бы нажала на эту красную кнопку, и любой разговор со словами «нам надо поговорить» автоматически превращался бы в сообщение или разговор «я заказал, собирай чемоданы, уезжаем на острова». Я не знаю, у меня только вот сейчас после этого сообщения, знаете, песня, сейчас бы под рукой трека просто нет. Закат окончил летний теплый вечер, остановился на краю земли. Ребята и девочки, у меня есть подарок. Причем подарок очень хороший. Он такой очень активный, он очень нужный в эти жаркие дни. А вообще нам, так как мы выросли на Дону, это такая какая-то, знаете, сакральная история Дон, да. Это какая-то наша база. Вот заметьте, мы говорим, поедем на Дон, да. Вот как, допустим, про море, там это все понятно. Мы поедем на Дон, вот. Люди других регионов говорят, на реку поедут, понимаете? Они едут на реку, а мы едем на Дон. То есть Дон, вы понимаете, что для нас. Ну, тоже хорошо вот написал Сережа. Сережа, молодец. Привет, ДФМ. Летняя кнопка, нажимаешь, и появляется ящик мороженого. О котором знают все слушатели ДФМ, Сережа. Серый, да ты знаешь, тут есть еще на других станциях тоже, мы разрешили им разыгрывать мороженое, они тоже там, ну, знаете, это подражательством занимаются, да, плагиатом, разыгрывать мороженое, это ладно, вот, но есть слушатели, которые у нас, наши были, да, выигрывали, и потом, знаешь, на какой-то станции, ну, тихо и грусти, станции разыгрывают мороженое, и хлоп, она такая, раз, здрасте, я тоже, добрый вечер.
Ребят, ладно, это все шутки, конечно, ирония. Итак, у меня есть два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе судоходной компании «Дон Тур». Что нужно сделать? Ребят, пока будет играть трек сейчас очень крутой, в хорошем ремиксе, Иван Спел здесь, ну, в общем, прям мощно, мясисто звучит. Пока будет играть трек 2.5 минуты, напишите, пожалуйста, на наш МАКС 8-918-590-469, новые цифры, да? Напишите, почему именно вы должны получить эти сертификаты на прогулку по Дону. Почему? Вот скажите, почему?

0: Ребят, ну тут только мне ленивый еще мне написал, не по теме, а вот сейчас скажу, по какой теме. Значит, по поводу свадьбы Криштиану Роналду, да, написали. Ребят, ну понятно, ну были все, да, были все, и спортивные коллеги были, и звезды были, да, все были, все нормально. Мне тут даже, знаете, целый список гостевой артистов, которые были на свадьбе у Роналду. Слушай, ну молодец, ну пацан достоин, он заработал, он молодец, он красавчик. Модрич, да все плеяду, которая вот сейчас на этом чемпионате мира завершила свою футбольную карьеру, конечно же, они красавцы, неважно, кто там за кого болел, переживал, за какой клуб, за какого футболиста, но они красавцы. Так, сейчас не об этом, не о футболе, подождите. Ой-ой-ой, сколько сегодня сообщений вообще, давайте я почитаю хотя бы часть. Почему именно вы должны сейчас, прямо сейчас, здравствуйте, приехали, да? То есть, почему именно вы должны сейчас выиграть, ну, два сета сертификата на прогулку по Дону на теплоходах от судоходной компании. Вот почему именно вы? Очень много всего от судоходной компании Дон Тур, да? Поехали, значит, читаем. Не катался, хотя живу уже 5 лет в Ростове. Ну, 5 лет это... Так, Анжела пишет, потому что очень хочу на часовую прогулку. Вот Анжела, вот я очень хочу на часовую прогулку. Я хочу выиграть сертификат, чтобы с семьей поехать отдохнуть, человек написал. Лена пишет, потому что соскучилась я по личным прогулкам. Катя пишет, я начинала на теплоходах с вашими дискотеками. Помните дискотеки DFM? Ну, у нас тогда, знаешь как, дискотеки Динамит FM начинались. Мы же первая радиостанция, ребят. Если вы что-то там увидите, кто-то там тусит, значит, на дискотеках, там, на теплоходах, да, мы первые были, мы эту навигацию открыли в 2003 году. То есть мы это придумали и погнали. Вот. Ну, на всякий случай, чтобы вы знали. Так, чуть-чуть слегка здрасте. С любимой женой годовщина свадьбы, 12 лет, нужен подарок. У сына 6 августа день рождения, прекрасно бы был подарок. Вадим пишет, потому что жена недавно родила, и дочке 2 месяца, чтобы сразу маленькая ростовчанка поняла, что такое гулять на Дону. Последний раз гуляла на Дону. Ну, 13 лет назад прям очень хочется. Хочу, Виктория написала. Так, нужен сертификат, чтобы прокатить своих девчонок. У них это будет первый раз. Андрюха пишет, привет, добрый вечер. Хочу свалить от всех и с любимой вспомнить юность, написал Андрюха. Ольга пишет, мы с мужем устали, очень хотим на теплоход. Какие вы молодцы. Ребят, ну, все решает рандомайзер нас. Давайте... рандомайзером просто все сделаем, чтобы не было там, знаешь, чтобы мое круче сообщение. Не-не-не-не-не. Мы, вы знаете, ушли от этой всей ответственности, никому не нужной. Да, просто рандомайзер выбирает и все. Я же загрузил ваше сообщение, значит, так, загрузили, все. Ага, ага, ага, ага. У меня тетя так говорит. Ага, ага. Нажал на зеленый треугольничек, погнали. Вращаются ваши сообщения. Сейчас увидим, кто. Сегодня яркий, счастливый представитель. Стоп, что-то быстро сегодня как. Так, абонент 2402. Раскрываем сообщение. Я должна выиграть сертификат на прогулку, потому что очень хочется прокатиться с ребенком по Дону, но еще ни разу не каталась на теплоходе. Как зовут? Татьяна. Татьяна, поздравляем вас. Ну, первое, мы отправляем вам наш фирменный огонечек. Он к вам уже прилетел, фамилию, имя пришлите, а мы вам напишем, как забрать сертификат. Причем это 2 подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур». Поздравляем и о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Пап-пап-пап-пап. Ребят, ну, настроение классное. Но все равно лето это, знаете, мне кажется, лето это каждый день выходной. Вот, ну так, по большому счету. Потому что, ну, да все, что потому что, всем все понятно. Мы южане, мы понимаем, что такое лето, да? Та-та-та-та. Сейчас хотелось бы на басике с минералочкой под этот трек. Холодный арбузик, да, играет диджей. Все родные, все близкие рядом. Все здоровы, у всех все кайф. Так, ну это у меня такие мысли вот под этот трек почему-то рождены. А, ребят, если бы у вас появилась красная кнопка с одним желанием, что бы вы сделали? Вот нажав на нее, чтобы загадали. Мы продолжаем. Ваших много очень мыслей интересных. Моя кнопка на один день бы возвращала бы меня в детство, чтобы снова проснуться у бабушки, никуда не спешить, услышать запах жареных сырников с кухни, а потом ответить на городской телефон родителям, что не скучаю, можете приезжать потом. Вот это классно. Ладно, да, согласен, в детстве. Тоже хорошая. Моя кнопка останавливала бы старение домашних животных. Такое вот сообщение есть дальше. Вот еще. Моя кнопка переносила бы меня на дачу уже после всей работы. Сразу к накрытому столу, к закату и фразе «А хотите еще салатика с грядкой?» Класс. Да. Я бы нажал на кнопку, и волосы всегда бы выглядели, как будто я вышла только из салона. Дэм! Нет, ну тут, ребят, вам спасибо большое. Вы знаете, вот было несколько сообщений. Димон, я бы нажал кнопку красную, чтобы у тебя волосы стали расти. Ребята, спасибо за доверие. Вот прям свое желание вот этой красной кнопкой потратить на мой хайер, да, на мою притчу. Я даже не представляю себя с волосами. У меня даже есть один прикол в нашей Донской лиге КВН, в жюри. И, конечно, КВНщики часто бывают команды, ну, шутят над членами жюри, ну, точнее, над представителями жюри, так точнее будет корректнее, да? Вот, и как раз вот этот пранк был как раз вот насчет моей прически. Тоже хорошо. Моя кнопка позволяла бы один раз в день услышать, что о тебе действительно думают, думает кто-то. Кто-то хочет тебе добра, кто-то хочет приехать к тебе и просто быть с тобой рядом, Алина. Это как в детстве, помнишь? Я всегда буду рядом, да. Я всегда рядом. Да, вот эти школьная любовь, конечно, первая, она самая главная. Я бы нажала на кнопку, и дома навсегда бы исчезла пыль. Ни мебель, ни ковры, никакой другой мусор, чтобы ничего не было. Моя кнопка делала бы так, чтобы после одной тренировки тело выглядело, как будто после 5 лет занятия. Мотивация сразу бы стала бы гораздо убедить. Да нет, ну подожди секунду, ну ты... Нет, какая мотивация? Ты нажал на кнопку, и у тебя такое впечатление, ты лет 8 в, ну там, атлетизме, я не знаю, культуризме, бодибилдинге, там, или весь сухой такой жилистый. Ну это нет, ну как это? Ну, что? Понятно, прикольно? Жрал всю зиму, потом раз на кнопку нажал, вышел в Макапсе на пляж, такой, ова! И девочки из Сыктывкара твои уже здесь. Мира всем, любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM, это была программа Party Time. Всем хорошие красные кнопки вечером с любимыми и близкими.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: On the beach, про пляж. Ребята, послушай работу. Надеемся, что все вы уже успели там побывать, отметили это, так сказать. Но если нет, ничего страшного. Я, например, тоже там 3 года не был, ничего не видел, так что переживем. Но к нему нужно всегда быть готовым. Спорт помогает. И, кстати, о нем. Прочитал вот новость об интересном способе улучшить свои результаты. Честно говоря, настоящий скандал разгорелся в велоспорте. Там велогонщицы массово начали увеличивать размер груди. Ребята, ради улучшения результатов используют такие специальные накладки, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, ну там чаще побеждать. Но бдительные другие участницы, так сказать, поймали их с поличным, схватили их за грудки. Все, теперь там разбирательство. Ждем результатов, ну и самое главное, видеоматериалов. А сами дальше музыку слушаем. Всем привет, ребят, меня зовут Жень Кротов. В этом часе будем разыгрывать, ну не вело, подарок какой-нибудь, а наш собственный мерч. Вам он тоже понравится. Я уверен, ждите, участвуйте, выигрывайте.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка
3: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Эд, Хамали и Наваи только что у нас отметились. Поддерживает летнее настроение. Мы тоже стараемся. Во-первых, музыкой, а во-вторых, нашим мерчем, друзья. Хочется найти побольше обладателей такого. И, возможно, в этом часе этим человеком станете именно вы. Да что от вас требуется-то? Всего лишь ничего. Телефон поближе держим и готовимся. Я скоро здесь окажусь в эфире вновь и скажу: звоните нам. Что надо будет сделать? Ну, правильно, всего лишь позвонить. Плюс 7-495-956-1012. Такой у нас номер. Готовимся и ждем. Всем удачи.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денежки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Август продолжается. А значит, продолжаются громкие выходные в «Папа-пап». В пятницу, 7 августа, вечеринка. Вечеринка с диджеем, танцы, отличное настроение и музыкальные хиты. Начало в 22.00. В субботу, 8 августа, на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые песни, живой звук и атмосфера настоящего праздника. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нет, точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Банк.ру.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос. С выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк 6+».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Да, друзья, но стресс, так что послушали, действительно, стресса хотелось бы поменьше, ну, на входящие мы повлиять не можем, но можем сделать так, чтобы ощущалось намного лучше с помощью музыки и с помощью розыгрыша мерча. Прямо сейчас у нас вторая часть нашего удовольствия, и бороться за подарок будет Муслим из города Волгограда. Привет тебе!
1: Привет, привет!
0: Давай, ты рассказывай, как у тебя неделя началась.
1: Неделя, ну, по-трудовому, так сказать.
0: Да, трудишься.
1: Эффективно, да-да-да, все это у нас.
0: Слушай, а ты...
1: Кругом.
0: Ну, это, с одной стороны, может, хорошо, с другой нет. Ты от своей работы удовольствие получаешь?
1: Ну, наверное, больше, да, чем нет.
0: Это правильно. Слушай, мне кажется, в целом от того, что ты делаешь в жизни, главное научиться получать удовольствие, и тогда все будет как по маслу. Итак, дорогой друг, Муслим, сейчас будем с тобой играть и бороться за мерч. Игра называется «Ассоциативный ряд». Я дам тебе тему, твоя задача назвать какое-то количество ассоциаций на эту самую тему. И время, к сожалению, ограничено. 30 секунд. Ты справишься?
1: Ну, буду надеяться.
0: Да и мы тоже будем надеяться. Правда. Давай, 12 слов это будет. Ну, а твоя тема на сегодня. Ты готов ее услышать?
1: После названия сразу начинается?
0: Сразу же.
1: Отчет времени?
0: Сразу
1: Хорошо,
0: же.
1: Готов.
0: Итак, Муслим, желайте удачи. Твоя тема это шашлыки. Поехали.
1: Мясо, мангал, шампур, компания, друзья, веселье, танцы, гитара, алкоголь.
0: Так. Ну, я не верю. Это... Вычеркиваем. Мы против такого, сам понимаешь.
1: Армяне, уголь, огонь. Так. Рожа для огня.
0: Да. Так.
1: Природа, зонтик, лежак.
0: А комары, какие шашлыки без комаров?
1: Комары, лес.
0: Но это определенно победа. Я тебя поздравляю, дорогой Муслим. Давно последний раз был на шашлыках?
1: Нет, недавно, неделю назад.
0: Отлично, по старой памяти все назвал.
1: Да, поэтому...
0: Скажи, пожалуйста, все это было из того, что ты назвал у тебя на празднице? Праздники дня.
1: Ну, наверное, все, да.
0: Да, ну, да. Отлично. Ладно, дорогой друг, передавай приветы.
1: Так, передаю привет большой городу Волгограду всему и нашей любимой организации ПБН «Спецмонтаж сервис». Всем большой привет и удачи.
0: Отлично. Удача, ты свою уже, как говорится, свою уже воспользовался, можно и другим одолжить. Ладно, друзья, если вы также хотите побороться за наш подарок, ну, в следующем части мы снова поиграем. Главное, будьте внимательны, и вы тоже победите. Ну, а тебе, Муслим, оставайся на связи. Расскажу, как забрать подарки.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
11: Или не копишь.
12: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
13: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
15: Застройщик ОСК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте. sberbank.com.rf. Сбербанк. Пауза. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: I Can't Wait. Послушали такой трек, но сейчас давайте вот о чем поговорим. Друзья, у нас сегодня понедельник. Тут, конечно, мы все ждем снова начала выходных, но ждать еще долго. Поэтому немножко отвлечемся. Посмотрим, какие сегодня праздники, посмотрим, какие сегодня события. Вдруг чем-то другим можно заняться. И сегодня, да, 3 августа, понедельник. Сегодня у нас есть чем заняться. Действительно, это день поцелуев в зеркало. Не знаю, по-моему, не очень удобно. Главное, в общественных местах этим не занимайтесь, если уж решитесь, но тем не менее. Также сегодня день числа 3. Мне кажется, отличный, кстати, день, чтобы назвать его днем уборки, да? Если много раз сказать слово 3, то все поймете. А еще сегодня день арбуза. Да, наступает то самое время, когда каждый день, мне кажется, нужно покупать арбуз. Ну и каждый день придется сделать небольшие паузы на работе. Их станет немножко больше. Особенно, когда много арбуза ешь, тоже понимаешь, о чем речь. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, и снова мы будем разыгрывать подарок. Если до этого момента вы вдруг что-то стеснялись, переживали, ну, сегодня, точнее, сейчас, точно стоит найти себе решимость. Скоро мы к этому перейдем, а пока слушаем музыку, поехали дальше.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
4: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

Ну а сейчас стоит попробовать выиграть подарок. Возможно, вам повезет. Звоните нам, друзья, не стесняйтесь. +7 900 +7 495 956 101 2. Звоните.

0: Эквадор послушали, друзья. Ну а сейчас давайте послушаем про то, как наш участник этого часа будет пытаться выиграть наш мерч. Николай у нас вызвался. И сейчас посмотрим, получится ли. Коль, привет.
1: Приветствую.
0: Так, ты рассказал за эфиром, что у тебя какая-то необычная профессия. Ну-ка, слушателям расскажи.
1: Да я бы не сказал, что она необычная. Стропольщик.
0: Слушай,
1: работа с грузами, с кранами.
0: Да не то, чтобы я часто много таких людей встречал. Расскажи, пожалуйста, сложная профессия?
1: Ну, я бы не сказал, что сложная, но требует внимания.
0: Это отлично, потому что мне кажется... А находчивость там нужна?
1: Конечно.
0: Это самое главное вообще. Она сейчас тебе пригодится в том, чтобы выиграть наш мерч. Итак, давай, Коль, назови мне любой предмет, который тебе пришел в голову, кроме телефона.
1: Кран.
0: Кран? Отлично. Давай я тебе придумаю какие-нибудь необычные условия. Сейчас за 30 секунд тебе нужно будет назвать 7 пунктов того, как тот предмет, который ты назвал, поможет тебе в каких-то условиях. Давай эти условия будут такими. Ты оказался на необитаемом острове, тебе нужно там, ну, прожить, продержаться как можно дольше. Как думаешь, кран тебе в этом вопросе поможет?
1: Думаю, да.
0: Отлично. Сейчас ты назовешь, как именно. Неважно, насколько адекватно то, что ты скажешь. Главное, чтобы эти штуки не повторялись. Ну и в целом хотя бы немножко к реальности имели отношение. 3-4, мы начинаем. Поехали.
1: Что-то поднять.
0: Да, например.
1: Что-то переместить.
0: А что именно?
1: Дерево, камень.
0: Да.
1: Все,
0: да.
1: Что угодно.
0: Очень большой кокос. Так, далее. Высоко забраться, посмотреть, идет ли корабль, да?
1: Да,
0: да, например. Еще рыбу будешь большую вытаскивать из воды. Правильно? Правильно,
1: да.
0: Давай.
1: Да,
0: накидывай еще.
1: Просто прокатиться.
0: Да, просто прокатиться. Или забраться повыше, вдруг там связь ловит, например. Но дело в том, что половину я ответил за тебя. Как пополам кружку поделим?
1: Попилим.
0: Договорились с тобой. Тогда вот тебе очень короткие аплодисменты. Все, остальные себе заберу. Но а с тебя передать приветы.
1: Передаю привет всему Красноярску, тем, кто меня знает, и радио DFM.
0: Отлично. Ну что, оставайся тогда на связи, половина кружки твои. Не знаю, как-нибудь решим этот вопрос. Может, тебе другой подарок утешительный отправим. Ну а если вы, друзья, тоже хотите попытаться выиграть мерч, в следующем части у нас, конечно же, такая возможность будет. У нас они постоянно. Главное, пользуйтесь ей, и вам тоже повезет.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
10: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

вечер, хорошее время, чтобы посвятить его себе, как-то отдохнуть после рабочего дня, послушать нашу музыку, например. Ну, для этого вообще специальное время искать не нужно, слушайте ее постоянно. Друзья, напомню, что есть еще и наша интернет-станция, которую вы можете послушать, или наше мобильное приложение, на сайте, для чего мы вообще это делаем, если не для вас. Заходите, слушайте, качайте, все обязательно. А еще готовьтесь в этом часе выиграть подарок, потому что шанс действительно есть, вечером не так много участников. В этом часе у нас немножко другая история, у нас будет тема, которую я объявлю чуть попозже. Вы напишите сообщение нам, ну и, естественно, выберем победителя. Ну а пока всем привет, меня зовут Женя Кротов, поехали далее.

0: Тот случай, когда уснул, да, с включенным кондиционером, зима в сердце. Будем надеяться, что это не про вас. Так и простынуть несложно. Ну а мы, друзья, переходим к другой части, которую тоже несложно сделать, на самом деле. Выиграть наш подарок. У нас есть тема этого часа, и она звучит вот таким образом. Что вы бы действительно сказали себе 10 лет назад? Присылайте свои ответы про себя лично. Почитаем, ну и, естественно, выберем победителя. Кого-нибудь из вас. Напомню, что прислать сообщение можно в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Ждем ваши ответы.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до +32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка
16: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: ответы на наш вопрос, друзья. Что бы вы сказали, действительно сказали себе 10 лет назад? Пред ДФМ я бы сказал себе: покупай доллары, не спрашивай зачем, не продавай старую приставку, потом пожалеешь. Да, действительно, пригодится. Меня зовут Марина, Екатеринбург, привет всем. Я бы сказал себе: не переживай из-за людей, которые через пару лет станут настолько неважными, что ты о них даже не вспомнишь. Всем привет, сказал бы себе, начиная лечить зубы сразу. Поверь, потом будет больно, неприятно и очень дорого. Ой, что-то я о себе задумался, может, мне тоже стоит к стоматологу сходить. Ир пишет еще: я бы сказал, больше фотографируй своих близких, друзей, потом поймешь, сделаешь классную коллекцию. Еще такое есть, привет, ДФМ, я бы себе сказал, не переживай из-за работы, о ней точно переживать не стоит, лучше переживай из-за того количества денег, что тебе платят. Это Антон сообщение прислал. Что ж, давайте узнаем, что и кто у нас выиграет в этом часе. Что? Это нашу фирменную кружку, а кто, друзья? Игорь, мои поздравления, случайным образом выбрали тебя, ты становишься победителем. Ну а если вы хотите также за мерч побороться, ну это уже завтра, я на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов, всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью.

0: внешностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 1273924474741. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.

0: сентября 2026 года. 0+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Selector House. No Selector House.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM.